0: послушай, что я не знаю, что делаем.
1: He has a letter from the
0: Yamu, just stand by, please, so stand just in case it is legal.